0: Ковест. Атомне цавум. Ван Дент, Атамна Бужаран. Шур Джория. Арами и на Сунешку. Лицензия КПО с розотасными карасунина. Дерват зровец ручо сирко заксанвец.
1: Ушадрюцион. Эльфайкен картахамали думан скацфумен хетевиал дасын таснере. Роботашинусион. Пайтон. Дасын таснер нацкацфумен хамбаин ев анхатакан. Офлайн ев онлайн зева чаперов. Ари эльфайкен картахамалир саворелу. Хасенер. Ереван. Рафу таснейна. Ева мирян. Чорц. Эльфайкен картахамалир. Зройнесунвец. Уцунут. Уцунут. Карасун чорц.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883